музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве +20-22, в Бресте и Гомеле +21-23, в Витебске +22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Альфа-радио сделано в Беларуси.
5: Каждый

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Белорусский хит. Слушай прямо сейчас.

0: радио твоего дня.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

Это Альфа-Радио. Альфа-Радио. Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня. Альфа-радио. В ритме твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Трошечки белорусского.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Альфа-радио. Сделано в Беларуси.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Минске, Гродно и Могилеве плюс 20-22, в Бресте и Гомеле плюс 21-23, в Витебске плюс 22-24. В Минске, Гомеле, Могилеве и Витебске кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в минувшую пятницу подписал указ, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участников союзного государства от 24 января 2006 года. Указом расширяется перечень документов граждан Беларуси, по которым возможен въезд, выезд, транзитный проезд, передвижение и пребывание на территории России. Белорусская атомная электростанция – грандиозное сооружение и высокотехнологичный проект, которым гордится Беларусь. Об этом заявила журналистам председатель Совета Республики Наталья Качанова во время посещения станции в минувшую пятницу. Председатель Совета Республики напомнила о том, что сегодня АЭС обеспечивает 40% электроэнергии страны. Спикер отметила, что на АЭС созданы безопасные условия для работы сотрудников, на которых лежит большая ответственность. Особое внимание уделяется и подготовке квалифицированных специалистов. Для этого здесь созданы прекрасные условия, сказала председатель Совета Республики. В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение накануне высказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалье» Александрия собирает друзей. Этот праздник, по мнению Натальи Петкевич, есть подтверждение сильного государства. «Купалье» – одна из самых красивых, добрых, душевных и в чем-то семейных национальных традиций. И всеми этими качествами обладает Шкловская земля, считает заместитель премьер-министра. В Минске проходит фестиваль уличных видов спорта. Спортсмены из Беларуси и России соревнуются в зрелищных и динамичных дисциплинах, таких как стритбол, скейтбординг, забег с препятствиями, функциональное многоборье, эндуро и брейк-данс. Масштабный спортивный праздник организован президентским спортивным клубом совместно с Минским городским исполнительным комитетом. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 14, в Гомеле и Витебске плюс 17, в Могилеве 16 выше 0, в Бресте и Минске 15 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн, знакомься с ведущими и первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Радио твоего дня.

Обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на республиканском празднике «Купалье» «Александрия собирает друзей». Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. «Купалье» – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие, подчеркнул Александр Лукашенко. В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение высказала накануне заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалье» «Александрия собирает друзей». Государство должно обладать рядом признаков, прописанных в учебнике. Сильное государство должно обладать большим. В его основе лежат традиции, отметила она. Сильное государство – это про нашу республику Беларусь. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 100 абитуриентов. Врачи РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели уникальное для страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты, сообщил сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистой хирургии РНПЦ Руслан Жмайлик. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством заместителя директора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. Что касается пациентки, на данный момент ее аорта пролечена полностью, необходимости в последующих операциях нет. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США – 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Могилеве плюс 17, в Гродно плюс 14, в Гомеле и Витебске плюс 18, в Минске 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте и Гродно без существ. Осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление – строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Важны спокойствие и нервы. Сон ненарушенный и ежедневный. Знакомьтесь, помогает он. Ревалон, Ревалон, Ревалон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна Ревалон. Для взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».

Диско-хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
2: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко на республиканском празднике Купалье, Александрия собирает друзей, выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев. Глава государства обратил внимание, что в этом году поучаствовать в празднике на берегу Днепра впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Как видите, 4000 километров и даже больше – это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе, отметил президент. Здесь собираются друзья, и с каждым годом их становится все больше. Такое мнение высказал председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко во время республиканского праздника «Купалье» Александрия собирает друзей, который прошел в Шкловском районе. Яркие локации, настоящий город мастеров, почти 2 километра торговых рядов, дегустации, презентации и интерактивы. Праздник «Купалье» в Александрии – одно из самых ярких событий лета. Каждый год сюда приезжают десятки тысяч гостей, чтобы зарядиться хорошим настроением на целый год. Александрия вновь собирает друзей. И этим все сказано, подчеркнул Анатолий Исаченко. Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич встретился с патриархом Иерусалимским Феофилом III. Стороны обменялись мнениями о текущей ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудили актуальные вопросы, касающиеся Беларуси и международной обстановки вокруг нее. Отмечена также близость подходов и шагов по поддержанию мира, предпринимаемых президентом Беларуси Александром Лукашенко и патриархом Иерусалимским Феофилом III, направленных на поиск компромиссов, укрепление взаимопонимания и мирное урегулирование конфликтов. Великобританию накрыла третья с начала года волна экстремальной жары. Почти всю следующую неделю в стране будет сохраняться температура воздуха от плюс 34. Высокая температура может сделать эту волну жары одной из самых продолжительных в Британии с 1976 года. Агентство по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства расширило предупреждение об экстремальной жаре почти на все регионы. Аномально высокие температуры затронули и другие страны Западной Европы. Во Франции третья волна жары началась 4 июля. Вероятнее всего, высокая температура будет сохраняться в стране до 16 июля. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте, Гомеле и Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 18, в Минске и Гродно 16 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире «Альфа-радио» каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ номер 228, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства от 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешения на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для получения гражданами разрешения на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. В Беларуси расширены возможности трудоустройства студентов старших курсов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты. 10 июня этого года вступило в силу постановление Министерства труда и социальной защиты от 24 апреля 2026 года номер 30. Документом внесены изменения в 30 квалификационных характеристик единого квалификационного справочника должностей служащих, что позволит принимать на работу студентов старших курсов учреждений высшего образования после 2 или 3 курса по ряду востребованных должностей. Принятые изменения направлены на расширение возможностей занятости молодежи, получение студентами практического опыта по специальности еще в период обучения и обеспечение организации квалифицированными кадрами. Не переходить пути в неустановленных местах и снимать наушники перед переходом. Эти и другие правила помогут сохранить жизнь и здоровье пешеходам при нахождении вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД. Белорусская железная дорога призывает соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна. Так, нельзя находиться вблизи пути в состоянии алкогольного опьянения, запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах, использовать мобильные телефоны, переходя пути, перебегать пути перед движущимся поездом. При переходе путей сначала нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Нельзя передвигаться вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость» направит на рассмотрение Сейма резолюцию с призывом к властям республики блокировать вступление Украины в ЕС на фоне прославления в этой стране тех, кто совершил массовое убийство поляков в Волыни. В этом году поминовение жертв волынской резни в Польше проходит на фоне эскалации напряженности между Варшавой и Киевом. Ее вызвал ряд шагов украинского руководства по прославлению бандеровцев, в том числе решение Владимира Зеленского присудить имя героев УПА одному из формирований ВСУ. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 18, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 16, в Витебске плюс 20, в Гродно и Минске 17 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама.
1: И достается сложный билет, неврастения и нарушение сна. Готовы ответить?
2: Конечно. Револон готов ответить. Револон. При повышенной нервной возбудимости, неврастении и нарушениях сна у взрослых и детей старше 12 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательной реакции. Не рекомендуется применять во время беременности и грудного вскармливания. Производитель ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Беларусью и Индией о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ глава государства подписал 9 июля. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Ситуация с топливом на внутреннем рынке Беларуси стабильная. Об этом рассказал заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов. Он отметил, что каких-либо ажиотажей или очередей, не характерных для текущего периода года или для дня недели, у нас не складывается. Зампредседателя отметил, что лето, период отпусков, проведение сельхозработ, за счет чего в этот период традиционно возрастает как объем потребления сельским хозяйством, так и объем реализации на автозаправочных станциях. Мы к этому периоду всегда готовы, и тех нефтепродуктов, которые заранее планируются, хватает, добавил Владимир Сизов. Кому и в каком размере предоставляется материальная помощь к школе, а также куда за ней обращаться, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты нашей страны. Здесь отметили, что есть несколько видов помощи, которые семьи с детьми могут получать в преддверии нового учебного года. Одна из них – единовременная материальная помощь. Она предоставляется многодетным семьям, воспитывающим троих и более детей, независимо от дохода семьи. Размер выплаты на каждого ребенка школьника составит 30% БПМ, действующего на 1 августа 2026 года. Также в стране существует государственная адресная социальная помощь. Ее могут получить малообеспеченные семьи, в том числе многодетные. Размер выплат определяется районными комиссиями, в каждом случае индивидуально. В Кобрине подходит к завершению реконструкции моста через реку Муховец. Мост закрыли для проведения работ в июне прошлого года. По словам специалистов, его введут в эксплуатацию до ноября этого года. На данный момент выполнено 90% от общего объема железобетонных работ. Полностью устроены опоры и смонтировано пролетное строение, забетонирована монолитная проезжая плита и тротуары. Как говорят специалисты, после завершения работ эксплуатационные характеристики моста будут значительно улучшены. В рамках реконструкции предусмотрено устройство системы очистки очистных вод. Сточная вода будет собираться в специальный колодец, проходить очистку, а затем отводиться по трубопроводам в реку. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гомеле и Витебске плюс 21, в Могилеве 17 выше 0, в Гродно и Минске 18 градусов тепла. Сегодня в Витебске ожидается плюс 22-24, в Могилеве плюс 20-22, в Гомеле и Бресте плюс 21-23, в Гродно и Минске от 20 до 22 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза, лишь в Бресте и Гродно без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека –

0: Это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-Радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 18:00. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко на республиканском празднике Купалье, Александрия собирает друзей, выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев. Глава государства обратил внимание, что в этом году поучаствовать в празднике на берегу Днепра впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей. Как видите, 4000 километров и даже больше – это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе, отметил президент. Академии наук Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о научно-техническом сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Караник и Шавкат Аюпов. Церемония подписания состоялась 9 июля в присутствии лидеров двух государств в Минске. Документ охватывает широкий спектр приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. В числе ключевых областей – физика, биология и биотехнологии, химия и химические технологии, нанотехнологии, новые материалы, медицина, фармация, искусственный интеллект. В рамках подписанного соглашения предполагается также обмен опытом и научно-технической информацией в исследовательских целях. С 11 по 13 июля сотрудники ГАИ Минской области проводят рейдовые мероприятия по отработке аварийно-опасных участков автодорог М6 Минск-Гродно, Р23 Минск-Микошевичи и Р28 Минск-Молодечно-Нарочь. Под особым контролем стражей дорог грубые нарушения, управление транспортом в нетрезвом состоянии и без права управления, нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров, игнорирование ПДД пешеходами и велосипедистами. Госавтоинспекция просит граждан незамедлительно сообщать в ГАИ о правонарушениях на дорогах, напоминая, что порядок зависит от каждого участника дорожного движения. До юбилейного 35-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске осталось 4 дня. Предлагаем окунуться в ретроспективу. Сегодня расскажем о ярких моментах фестиваля 2019 года. 28-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске прошел с 8 по 17 июля. К фестивалю изменилась главная сцена. Она приобрела геометрические формы, которые были в тренде. Для создания эффектного зрелища использовались подъемные механизмы, большие раздвижные полотна светодиодных экранов. На гала-концерте Александр Лукашенко вручил специальную награду президента «Через искусство к миру и взаимопониманию» народной артистке Украины Ингушетии Таисии Павалии. Артистка подчеркнула, что Витебский фестиваль стал для нее дорогой на большую сцену, и она всегда возвращается с большой радостью. В этот день на аллее звезд появился ее именной Василек. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гомеле плюс 20, в Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 21, в Бресте, Гродно и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

Ты слушаешь Альфа-радио. Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям с 70-летием со дня образования ведомства. Госпромнадзор с первых дней своей деятельности выполняет важнейшую миссию контроля за безопасной эксплуатацией технически сложных объектов всего индустриального комплекса страны, говорится в поздравлении. Президент пожелал коллективу и ветеранам Госпромнадзора счастья, мира, добра и новых успехов на благо родной Беларуси. В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение накануне высказала заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалья» Александрия собирает друзей. Этот праздник, по мнению Натальи Петкевич, и есть подтверждение сильного государства. «Купалья» – одна из самых красивых, добрых, душевных и в чем-то семейных национальных традиций. И всеми этими качествами обладает Шкловская земля, считает заместитель премьер-министра. У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия нашей страны Юрий Горлов. Он отметил, что ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане, которая позволит обеспечить рынок этой страны соответствующей продукцией. Мы также можем выходить на рынки других государств Евразийского экономического союза, добавил Юрий Горлов. Кроме того, узбекская сторона изъявила желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взяла для этого в аренду ряд объектов. В Минске проходит фестиваль уличных видов спорта. Спортсмены из Беларуси и России соревнуются в зрелищных и динамичных дисциплинах, таких как стритбол, скейтбординг, забег с препятствиями, функциональное многоборье, эндуро и брейк-данс. Масштабный спортивный праздник организован президентским спортивным клубом совместно с Минским городским исполнительным комитетом. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 19, в Гомеле плюс 20, в Могилеве плюс 17, в Витебске плюс 21, в Гродно и Минске 18 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому направить

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня его образования. Глава государства отметил, что своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Убежден, что вашему коллективу, который отличается высоким профессионализмом, ответственностью и преданностью родному предприятию, по плечу самые сложные задачи и большие достижения, добавил Александр Лукашенко. Президент пожелал всем работникам и ветеранам Оршанского авиаремонтного завода крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо родной Беларуси. В основе сильного государства лежат традиции. Такое мнение высказала накануне заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время открытия республиканского праздника «Купалье» «Александрия собирает друзей». Государство должно обладать рядом признаков, прописанных в учебнике. Сильное государство должно обладать большим. В его основе лежат традиции, отметила она. Сильное государство – это про нашу Республику Беларусь. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Всего 46 вузов страны готовы принять около 49 100 абитуриентов. Врачи РНПЦ «Кардиология» впервые в Беларуси провели уникальное для страны хирургическое вмешательство по поводу хронического расслоения аорты, сообщил сердечно-сосудистый хирург, научный сотрудник лаборатории сердечно-сосудистой хирургии РНПЦ Руслан Жмайлик. Первая в стране операция полной замены аорты проведена мультидисциплинарной командой специалистов РНПЦ «Кардиология» под руководством заместителя директора по хирургической помощи Сергея Спиридонова. Что касается пациентки, на данный момент ее аорта пролечена полностью, необходимости в последующих операциях нет. Официальные курсы Нацбанка на выходные. Доллар США 2 рубля 86 копеек, 3,77 за 100 российских рублей и 4 рубля 21 копейка за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 20, в Гомеле плюс 21, в Могилеве плюс 18, в Гродно, Витебске и Минске 19 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно 27-29 с плюсом, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

Это Альфа-Радио. Хиты на каждый день.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-Радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
1: Радиопобеда.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Ты слушаешь

0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.
1: 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шевцов. Я врач, который готов поделиться с вами очередным рецептом здоровья. Как я и обещал, мы продолжаем нашу передачу, и сегодня я продолжу рассказывать про метеозависимых людей. В прошлой передаче я рассказал сами механизмы. Сегодня я просто хочу сказать или, может быть, повторить о том, что, конечно же, такие факторы, как смена погоды с холода на тепло, либо с жары на холод, снижение атмосферного давления перед дождями, магнитные бури, да, это все влияет на наш организм, на людей, у которых есть проблемы с эндокринной системой, с опорно-двигательной системой, сердечно-сосудистой, неврологической системой. Да, ну, большой пласт очень, поэтому у нас большое количество метеозависимых людей, и на работе мы можем видеть, что как только меняется атмосферное давление, как только планируется меняться погода, есть люди, которые уже начинают нервничать, жаловаться, что им плохо. Это на самом деле так, потому что если мы говорим, что вот эти вот все факторы, которые запускают изменения в нашем организме, то со стороны неврологической системы будет у этих людей отмечаться головная боль, мигрень, головокружение, шум в ушах, такое может быть однозначно, особенно когда падает атмосферное давление перед дождем, сонливость, либо наоборот стойкая бессонница. Это характерно при магнитных бурях. Раздражительность, резкие перепады настроения. Человек не может себя контролировать, ему плохо, у него меняется настроение, он раздражителен. Как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», да? Когда героиня говорила, так их хочется устроить скандал. Поэтому вот это мы должны понимать, что, скорее всего, если человек хороший, это просто не потому, что он тут распсиховался, потому что давление может снижаться или погода меняться. Ну и, конечно же, очень важный аспект – снижение концентрации внимания и общая вялость. Это тоже очень важно. И вот здесь как раз-таки метеозависимые люди должны четко понимать, что если вы реагируете на вот эти все изменения снижением концентрации внимания, и вы автомобилист, то я не рекомендую в это время садиться за руль, потому что риск аварийности резко повышается. Со стороны сердечно-сосудистой системы, конечно, скачки артериального давления вверх, это когда, как я уже в прошлый раз говорил, идет резкое похолодание, к примеру. Скачки давления вниз, снижение давления, это когда резкая жара, да, мы понимаем. Учащение сердцебиения в виде тахикардии, нарушение ритма в сердце, если у людей раньше такое было в анамнезе. Боли в области сердца, ну, это понятно, когда нагрузка возрастает, когда сердце работает как мотор на полных оборотах, конечно же, будет ощущаться и присутствие в грудной клетке нашего сердца, которое пытается выскочить. Нехватка воздуха, отдышка при минимальной нагрузке. Это тоже очень характерно. Со стороны опорно-двигательной системы. Это ломота в суставах, выкручивание суставов наших, мышечная слабость, тяжесть в икрах. Некоторые говорят, что мне туда кипятка налили, да, вот ощущение такое, как будто жжет. Или наоборот, говорят, у меня икры свинцовые, да, вот это очень характерные вещи. Конечно же, в основном страдают коленные суставы. Бывает, конечно, когда и тазобедренные, то есть, ну, крупные суставы, но с учетом того, что очень сложный сустав коленный, и в процессе нашей жизни он больше всего подвергается различным ушибам, травмам, особенно в детстве, когда мы на эти вещи не обращаем внимания, потом это начинает уже сказываться. Ну, либо места переломов, даже где-то там в детстве, которые срослись, конечно же, это тоже характерные места, когда начинают ощущаться такое выкручивание, растяжение, очень дискомфортное ощущение. Но, уважаемые радиослушатели, конечно же, погода – это лишь маленькая составляющая того, которая показывает нам, что в нашем организме что-то не так. Ведь, опять же, мы должны четко понимать, есть люди, у которых все хорошо со здоровьем, и они не метеозависимы, либо очень-очень слегка. А есть люди, которые очень серьезно метеозависимы. И вы знаете, наверное, это неспроста так происходит, потому что, ну, тут уже, наверное, природа дает нам еще один шанс для того, чтобы мы обратили внимание на свое здоровье, что, наверное, в нашем организме что-то не так. И все-таки решили этот вопрос. Почему? Потому что если у нас есть изменение артериального давления на фоне смены климатических явлений, то, наверное, наше лечение не сбалансировано, и нам стоит все-таки обратиться к врачу для того, чтобы он подобрал более эффективное лечение. Либо, может быть, мы решаем, что прием препаратов для нормализации работы артериального давления заявление регулярно, это и не обязательно. Если я хорошо чувствую, почему я буду принимать, а я забыл или забыла, ничего страшного, потом выпью. Такие случаи есть. И давайте признаемся, это достаточно часто. По некоторым оценкам, люди, которые недобросовестно выполняют рекомендации врача, порядка 40%. А есть люди, которые не выполняют рекомендации врача, когда он приписывает препараты и говорит, что у вас беда, что вам надо принимать, 20%. Которым наплевать на собственное здоровье. Это оценка не только белорусских врачей, но и вообще ученых-медиков по всему миру. Мы все такие. И в Белоруссии есть безалаберные люди, которые наплевательски относятся к собственному здоровью до определенного момента, скажу. Ну и в других странах в том числе. Поэтому чем меньше этот процент и тех, тем лучше же для организма, для человека. Поэтому мы должны с вами понимать, если на фоне снижения давления у нас начинают там головные боли и еще что-то, мы должны обратиться к врачу, мы должны посмотреть, что же происходит. Может быть, есть какое-то заболевание, которым вы еще не знаете. И здесь стоит дообследоваться. Поэтому вы, уважаемые радиослушатели, все-таки должны понимать, что диспансеризация не просто так придумана Министерством здравоохранения Беларуси для того, чтобы вот каждого затащить в поликлинику, чтобы он дал ей нагрузку, чтобы проверить ваши анализы. Нет. Поверьте, медикам хватит на что тратить свои силы. Поверьте, государству хватит денег, цели, на какие можно потратить деньги. А не только на ваше здоровье. Но когда государство гарантирует, что эти обследования для человека бесплатны, обязательны, что надо пройти, это все-таки надо сделать. Ну и самое главное, мы должны четко понимать, что вот все эти проблемы, когда мы начинаем очень-очень хорошо реагировать на изменения давления, чаще всего происходит на фоне малоподвижного образа жизни. Когда наши сосуды не тренируются. Ведь я не зря говорил в прошлой передаче, что стресс – это хорошо. Когда наш организм испытывает какой-то стресс, но это должен быть не запредельный стресс, короткий, не длительный по времени. Тогда это просто хорошая, нормальная тренировка для нашей иммунной системы, для наших сосудов, да, для гормонального фона, для работы наших внутренних органов. Но когда мы с вами большинство дня рабочего проводим за компьютером, либо просто там сидим, да, потому что, ну, сейчас большое количество все-таки работ выполняется в офисах, за рабочим столом. Мы, конечно же, психоэмоционально устаем, потому что идет нагрузка на головной мозг, там еще. И мы, что мы делаем? Мы приходим домой, мы с вами поужинали, потому что днем мы герои. Иногда не получается у нас покушать, да. Мы это в ранг героизма возводим. Домой приходим, нахомячились, сели возле телевизора на диване и смотрим телевизор, потому что мы устали. Потом мы немножко отдохнули, пошли, помылись, легли в кровать, посмотрели какие-нибудь там мессенджеры, социальные сети и уснули. Ну, зачастую у определенного количества населения именно так и происходит. Вот это и есть в чистом виде малоподвижный образ жизни. И даже если он не приводит к полноте, да, когда вы там умеренно питаетесь, я все равно говорю, что малоподвижный образ жизни – это опасная вещь, потому что наше сердце работает на малых оборотах. Оно не тренирует само себя. Наши сосуды не умеют реагировать на сужаться и расширяться при каких-то изменениях нашего положения тела или еще каких-то вещей. И когда наш организм разбалансируется от того, что он не тренируется, конечно, когда на нас влияет геомагнитная буря, когда идет изменение атмосферного давления, ну, наш организм, конечно, для него это стресс. Боже, что происходит, да? Я не понимаю, что он начинает всеми системами, лампочками внутри гореть, мигать, ну, а это выливается в головные боли, мигрени и так дальше, то, что я говорил. Хронические заболевания, гипертоническая болезнь, различные аритмии, хронические повреждения суставов, бронхиальная астма в том числе, это все, если они не контролируемые медикаментозно, это все факторы, которые будут очень плохими вашими советниками в том, что на вас будет действовать кто-то извне в виде изменений погоды. Поэтому эти заболевания должны быть четко контролируемы. Благо, медицина 21 века шагнула настолько далеко, что люди, которые имеют у себя гипертоническую болезнь, бронхиальную астму, там, сахарный диабет. Ну, при приеме, правильном приеме и четком, тактичном приеме тех препаратов, которые назначил доктор, никак на образ жизни не влияет человека вообще. Он может заниматься спортом, вести активный образ жизни. В принципе, только на голове не ходить не стоит, особенно если раньше вы не тренировались. А так вы можете продолжать жить обычной, нормальной жизнью. Поэтому эти вещи надо очень и очень внимательно тоже контролировать. Я имею в виду заболевания свои. И, конечно же, истощение нервной системы. Я когда-то говорил, ну, это не я сказал, не я придумал, я только повторяю периодически, все болезни от нервов. Мы это знаем прекрасно. Это на самом деле так. Стресс, особенно острый стресс, либо хронический стресс, это очень опасная вещь. Почему? Потому что здесь я говорю острый запредельный стресс, да, мы чем-то настолько взволнованы, что у нас наш кортизол, наш адреналин, они просто вот практически через уши выплескиваются, следовательно, сужаются сосуды, повышается артериальное давление, глаза на лоб лезут, мы красные, пунцовые, звенит всеми звонками головной мозг, да, головная боль у нас, бессонница у нас. Это на самом деле разнос. Либо хронический стресс, когда мы просто вот запахались, как маленькая пони, да, и вот работаем и работаем, и работаем, и работаем, и мы понимаем, что нам медаль дадут уже, скорее всего, посмертно. Вот. Поверьте, ни к чему хорошему это не приведет. Что касается вот этой вот запашки на работе, знаете, мы должны четко понимать, что незаменимых людей нет, это раз. Во-вторых, если вы так запахиваетесь, что вы сходите фактически с ума, значит, вы, наверное, не умеете работать. Не потому, что вы некомпетентны, а потому, что вы не можете поставить свой, распланировать свой распорядок рабочего дня. И мы должны здесь сказать «стоп, машина», посмотреть на себя со стороны, на ситуацию со стороны и попытаться выйти чем раньше с этой ситуации, тем лучше. У вас есть нормальный рабочий день. Вы, может быть, уберете с рабочего стола компьютера социальные сети, да, потому что я на секундочку зашла либо зашел, полчаса у нас нет. А потом в конце рабочего дня, когда надо уже собираться домой, руководитель спрашивает, мы понимаем, что мы не выполняем какой-то объем работы. Ну, это я так маленький пример привел, но организация рабочего места очень хорошо влияет на снижение хронического стресса. Мы это точно должны понимать. Правильное питание у нас должно быть. Как не крутите, трехразовое питание в обед необходимо и отдохнуть головой, и немножко перекусить для того, чтобы наш организм получил энергию. Потому что, когда мы к концу дня рабочего понимаем, что мы ничего не ели, ну, извините, мы просто высаживаем свой желудок, потому что кислотность повышается, а пища туда не попала. Мы нарушаем процесс пищеварения. Наш организм как потреблял энергию, так и потребляет откуда. Он начинает стрессовать, он начинает уже тогда недополучать энергию, выхолащивать ваш организм. И это тоже очень хорошо. Поэтому здесь хронический стресс, конечно же, это не друг, а реальный враг, который как раз-таки и способствует тому, что мы становимся метеозависимыми. Ну и, конечно же, дефицит сна. То есть, если мы вдруг по каким-то причинам, ну, опять же, хронический стресс, как правило, мы ложимся спать, мы думаем, боже, как же ж нам тут завтра рабочий день сорганизовать, к примеру, либо у кого-то какой-то серьезный стресс. Мы не должны затягивать себя, потому что человек, не высыпаясь, прежде всего, он обрушивает свою иммунную систему и свой гормональный фон. Остановить эти вещи можно, но этот процесс очень длительный, поверьте. А обрушить его можно мгновенно. Поэтому, если вы вдруг понимаете, что у вас есть бессонница, стоит обратиться к вашему лечащему врачу, рассказать ему о ситуации. Он порекомендует, во-первых, какие-то возможные препараты для того, чтобы вы все-таки начали немножко высыпаться, да. Порекомендует обратиться, может быть, к психологу, либо вы сами к нему обратитесь. Ничего зазорного здесь нет, но выход из ситуации надо находить заранее, до того, когда уже наш организм начал давать серьезный сбой в виде появления каких-то хронических заболеваний. Потому что, поверьте, их лечить крайне сложно, а иногда они не вылечиваются, но медикаментозно поддерживаются на определенном качественном уровне. Надо нам это? Наверное, не надо. Поэтому все-таки мы должны четко понимать, что изменение массы тела в виде ожирение, малоподвижный образ жизни, хронические заболевания, вредные привычки, уважаемые радиослушатели, курение особенно, но алкоголь в значительных количествах, это, конечно, тоже достаточно серьезный яд. Когда у нас жара запредельная, алкоголь здесь, ну, извините, это не то, что не помощник, а в прямом смысле враг, потому что мы еще плюс ко всему тому, что наш организм в стрессе, мы его еще и алкоголем пытаемся насытить, неважно, крепким либо слабым, все равно это однозначно не наш союзник. В данной ситуации, когда у нас резкое похолодание, вот просто я хочу сказать, мы должны четко понимать, что мы должны сминимизировать количество времени, находящегося на улице. Да, мы должны одеваться по сезону. Мы не должны себя перегревать и ни в коем случае не давать замерзать нашему организму. Обувь прежде всего должна быть комфортной и должна быть теплой для того, чтобы наши ноги чувствовали свою защиту. Потому что ноги страдают чаще всего, они подмерзают, и поэтому как бы мы не были тепло одеты, если у нас холодные ноги замерзшие, то, поверьте, нашему организму до лампочки он воспринимает просто как переохлаждение всего организма. Да? Обязательно перчатки, головной убор и берегите свое горло. Если мы говорим о аномальной жаре, мы должны четко понимать, что нахождение на открытом солнце должно быть минимальным. Плохо проветриваемым помещение должно быть минимальным. Помещение не должно быть душным. Мы не должны находиться в местах, где вообще духота, потому что тепловой удар наступает достаточно быстро. И настолько незаметно, как какой-то там коварный враг, который подкрадывается из-за угла. Это тоже мы должны четко понимать с вами. Одежда не должна быть синтетической. Она должна быть свободной. Хлопок, лен, конечно же, это очень хорошие вещи. Обувь должна быть комфортной, потому что мы должны четко понимать, что когда она нормальная жара, вот такая, как у нас сейчас была, отекают ноги, отекают руки, да, у нас потом вечером мы приходим, не можем кольцо снять с руки, мы пошли в обуви, обратно мы уже чуть идем, потому что нога увеличилась в размере. Это все не потому, что у вас там сбой такой какой-то серьезный произошел, это потому, что наш организм, он очень хитрый еще ко всему прочему, и он понимает, ага, аномальная жара, значит, я сейчас буду потеть, повышается температура, теплоотдача увеличивается, поэтому я не буду так просто транжирить влагу, которая находится в моем организме. Я ее буду аккумулировать. И она аккумулируется у нас даже когда мы пьем достаточное количество воды. Некоторые говорят, ой, я отек или отекла, я не буду пить. Ни в коем случае. Надо пить достаточно, особенно в жару, 2-2,5 литра жидкости. Здесь иногда наступает парадоксальная реакция. Когда мы пьем мало, организм понимает, извне жидкость не поступает. И я ни капли наружу не отдам. И тогда выделительная система, наши почки снижают свою активность, фильтрацию и образуются отеки. А вот наоборот, когда мы пьем достаточное количество, 2-2,5, то и 3 литра жидкости, то поверьте, на фоне высокой температуры вам организм скажет только спасибо, потому что и почки ваши будут хорошо работать, и отеков таких выраженных тоже не будет. Это тоже очень важно. Ну и, конечно же, магнитные бури. Значит, надо слушать прогноз погоды. Да, наших ведущих экспертов, они иногда говорят о каких-то вспышках аномальных, мы тоже должны к ним прислушиваться. Мы должны четко понимать, что если есть какая-то большая вспышка, и у нас на этом фоне начинается там мигрень, головные боли, ну, мы должны запастись спазмолитиками для того, чтобы мы могли их принимать, для того, чтобы наши сосуды головного мозга могли нормально реагировать на все возможные колебания, изменения, либо другие препараты. То есть начинать свой организм спокойно к этому готовить. Ну и, конечно же, когда идет изменение атмосферного давления, когда у нас начинают наши ножки подкручивать, да, либо там места застарелых переломов, то здесь, конечно, можно спокойно, без всяких проблем, использовать мази, которые помогают нам, там, согревающие мази, мази с нестероидными противовоспалительными препаратами, да, которые мы втираем и облегчает, потому что понятно, что эта ситуация кратковременная, она может там несколько дней длиться, но не надо доводить себя до того, что мы не можем заснуть, что у нас ноги крутят, да, не надо доводить до того, что у нас на фоне того, что у нас болят там суставы, поднимается артериальное давление, есть какой-то симптом, не ждем, пока он разовьется, мы его спокойно сразу же начинаем минимизировать. Вот это самое главное, что мы должны с вами знать и то, что я хотел вам донести. Поэтому, уважаемые радиослушатели, слушайте, свой организм. Мы должны четко понимать, что наш организм тем, что ему что-то болит, он наоборот говорит, как его сберечь. Поэтому прислушайтесь к своему совершенному механизму. Нет в мире ни одного более совершенного механизма. Еще никто никогда не создавал и вряд ли сможет создать. Поэтому если мы будем хорошо обслуживать наш организм, он нам прослужит бесконечно долго. Поэтому всем желаю дожить до 150 лет, может быть, и дальше в здравии, в хорошей физической форме. И на сегодня это все. С вами был Дмитрий Шевцов. Встретимся на Альфа-радио ровно через неделю. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы.
0: Рецепт здоровья с доктором Шевцовым.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.
0: Альфа-радио. Мелодии нашей

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Радио Победа.бай. Включи и слушай. Наша победа. Наше радио.
0: Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай 29 140 0202. Наш вайбер и телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.
0: Альфа-радио. Музыка Беларуси. Слушай прямо сейчас.

0: А почему она белая?
1: Потому что она светлая и чистая, как небо над твоей головой.
0: Как вода в ручейке.
1: И в наших

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Слушай, смотри, читай, играй, участвуй в акциях и голосуй за любимую музыку. Еще больше интересного на сайте alfaradio.by.
3: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-Радио. Песни о Беларуси.

0: новости. Итоги недели. 16+.
1: Только главные события и самые важные темы прошедшей недели. В студии Руслан Ещенко. Здравствуйте. 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко.
2: Что касается спорта, внутренняя ситуация, особенно после последнего совещания, это не только хоккей, естественно. И что у нас на внешнем треке получается, кто там нас не признают до сих пор, кто признал и так далее. Ну и по кадровым вопросам в отношении спорта, насколько эта тройка работает, работает ли работоспособно, правильное решение или нет, имеется в виду вице-премьер, министр, ну и сам ты. Какова у нас здесь ситуация? Ну и те вопросы, которые надо обсудить, и в том числе вопрос государственный, который висит на тебе. Это Оман, Арабские Эмираты, Африка отчасти. Как мы там работаем, как продвигаются проекты, о которых мы говорили в экономике.
1: 6 июля президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства отметил, что чествование выпускников военных вузов и офицеров, которым присвоены генеральские звания, традиционно проходит в начале июля и органично сочетается с празднованием Дня независимости Беларуси. Эта связь очень символично, обратил внимание президент.
2: По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах.
1: Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на протяжении многих лет строила, развивала и укрепляла вооруженные силы, главный гарант независимости и территориальной целостности.
2: Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, все должны остудить их.
1: Вместе с тем президент не видит поводов почивать на лаврах. Наоборот, впереди огромный фронт работы, и это стало очевидным по итогам недавней проверки боеготовности войск.
2: Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивший звание генерала, за плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания, применения воинских подразделений по предназначению. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока.
1: Главным очагом напряженности в регионе остается конфликт в Украине, констатировал он. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны, отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Беларуси, в которой используются экономический диктат, политический и информационный прессинг, активный шпионаж и провокации на южных границах страны.
2: Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость. Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша.
1: Президент подчеркнул, что белорусы хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. «Мы, мирные люди, воевать не хотим, но перед врагом головы склонять не намерены», заявил глава государства. В ходе церемонии президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу. Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Агейчику и Дмитрию Соболю, генерал-майора юстиции, полковнику юстиции Максиму Спринцину. Погоны государственного советника таможенной службы третьего ранга вручены начальнику Витебской таможни Сергею Линкевичу, государственного советника юстиции третьего класса, прокурору Гомельской области Олегу Авдею. Александр Лукашенко также вручил специальные листы об объявлении благодарности президента Беларуси выпускникам, окончившим военное учебное заведение с отличными показателями в учебе. Обращаясь к генералам, президент подчеркнул:
2: «Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит».
1: Александр Лукашенко от всей души поздравил присутствующих с успешным окончанием учебы в военных вузах и присвоением генеральских званий. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля собрал совещание по отдельным вопросам развития Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента – Купаловское и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий.
2: Общая картина по этим комплексам позитивная. Общая картина. Предприятия вливают немало инвестиций. За 1,5 года вложили более 200 миллионов рублей. Это и машинный парк, и удобрения, и семена, и лизинг. Не хочу сказать, что это плохо, или это касается только этих холдингов. То, что мы создаем там в Шкловском районе, в других районах, это будет работать на всю страну, если это нужно, но на районы точно. Если говорить о холдингах, то в прошлом году выручка выросла у них на 17%, прибыль на треть выросла, экспорт на 20%, молоко на 6,5%, удой на корову приблизился, ну, сегодня уже, наверное, Юрий Викторович, 7,5 тысяч литров молока по году мы планируем получить. Это хороший показатель. Но это показатели неэффективности. Это важные показатели, без которых эффективности не бывает, но не показатели. Это не прибыль, это не рентабельность, и это не огромные деньги на счетах.
1: Вместе с тем есть вопросы по работе конкретных предприятий, где производство отдельных видов продукции держится на уровне 93-98%.
2: То есть я хочу сказать, что средняя температура по госпиталю нормальная, а Отдельное предприятие у нас, увы.
1: Глава государства обозначил ряд других вопросов, которые его настораживают. В частности, в агрохолдинге «Купаловские» падеж крупного рогатого скота увеличился на 25%. В этой связи Александр Лукашенко напомнил, что управляющий делами президента Юрий Назаров обещал реализовать антикризисный бизнес-план и навести идеальный порядок в «Купаловском».
2: Фактически же в показательном холдинге дисциплины нет. Оборудование не отремонтировано, кормозаготовка без технологии, техника к уборке не готова, наличествует, и иногда там, не знаю уже, насколько это глубоко у вас внедрено, иногда и скот без воды.
1: Белорусский лидер обратил внимание на райагросервис в Шклове, который также входит в структуру холдинга «Купаловские», и к работе которого есть определенные вопросы. Жалобы связаны с тем, что организация ремонтирует простую технику, например, прицепы и сеялки, но не мощные тракторы.
2: Мне эта показуха не нужна. Там должен происходить ремонт того, что не могут сделать на местах.
1: Президент отметил, что местные органы власти не против принять эти предприятия обратно в свое ведение. Дело в том, что руководители на месте лучше понимают потребности района, могут более оперативно принимать управленческие решения и корректировать стратегию работы организации. «Я не вижу большой проблемы, чтобы эти хозяйства были переданы в коммунальную собственность», — сказал Александр Лукашенко. Он предложил озвучить конкретные шаги, необходимые для дальнейшего развития холдингов, а также вопросы, которые требуется решить на уровне главы государства. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дрибинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизации Могилевского, Горицкого и Чаусского района.
2: В свое время ставился подобный вопрос. Я на него ответил лет 25 тому назад. Дрибинскому району быть. Надо подумать, каким он должен быть. Он должен соответствовать средним размерам районов в нашей стране. Из этого исходили. Поручено было правительству и губернатору, уполномоченному по Могилевской области Дмитрию Николаевичу Крутому, серьезно с заинтересованными лицами сесть, подумать и внести предложение на сей счет. То, что этот район надо укрупнять и загружать по-настоящему председателя Дрибинского райисполкома, его коллег, ну, это факт. И люди там не испорченные, люди хорошие, работать могут.
1: Александр Лукашенко обозначил вопросы, на которые следует ответить, прежде чем принять решение по Дрибинскому району.
2: Во-первых, что на этот счет думают во всех перечисленных районах, когда мы создаем Дрибинский район как район? Мнение людей очень важно. Но после того, как мы им расскажем, чего мы хотим. А так люди думают, что мы их чуть ли не в Украину хотим отдать. Второе. Проработаны ли возможные последствия и дальнейшие действия? Сколько это будет стоить для бюджета, для граждан? Если будет стоить. Я полагал, что это почти ничего стоить не будет. Но если надо поддержать какие-то хозяйства, ну, поддержим. Третье, самое главное, будет ли положительный социальный и экономический эффект?
1: Участниками совещания у главы государства стали премьер-министр, глава администрации президента, председатель комитета госконтроля, управляющий делами президента, министр сельского хозяйства и продовольствия, руководство области и районов. Как отметил на совещании управляющий делами президента, ключевую роль в достижении положительных результатов работы Купаловского и агропромышленного комплекса сыграла финансовая помощь со стороны управления делами – 200 миллионов рублей инвестиций за полтора года. Однако, по его словам, управляющие компании холдингов так и не смогли обеспечить в полной мере формирование единой производственной финансовой инвестиционной политики. Потому абсолютно логично, что в целях выстраивания наиболее оптимальной и эффективной системы управления предприятиями предлагается передать безвозмездно из республиканской собственности акции организации участников холдингов в коммунальную собственность, озвучил вынесенное на совещание предложение Юрий Назаров. Александр Лукашенко по этому поводу обратил внимание, что неоднократно указывал управляющему делами президента на целесообразность именно такого решения в сложившейся с данными агрохолдингами ситуации. Президент также подчеркнул, что хозяйства, входящие в агрохолдинги управделами, высказывают желание перейти к автономной работе.
2: Могут они работать самостоятельно? Пусть работают. Ничего страшного, что они не в холдинге будут, коль не получилось. Пусть работают самостоятельно. От них что надо? Молоко в Шкло, новый молокозавод. Мясо в Могилев, на мясокомбинат. Лен на тельноводческие хозяйства, ну, в мои времена были льноводческие, они, наверное, и сегодня производят лен.
3: Занимаются, ну,
2: лен на льнозавод в Шклове. Модернизированный льнозавод. Тоже посмотрим, как он работает.
1: По итогам совещания Александр Лукашенко концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района за счет Чауского, Горицкого и Могилевского районов. Президентам поручено отработать нормативный правовой акт и в дальнейшем внести его на рассмотрение. Также принято решение о закрытии агрохолдинга «Купаловское управделами президента», вместо которого появится отдельно взятое самостоятельное хозяйство со своим руководителем, штатом, территорией и расчетным счетом. Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 июля подписал указ номер 216 о мерах по развитию отдельных регионов. В документе закреплены меры для придания дополнительного импульса социально-экономическому развитию районов Юго-Восточного региона Могилевской области и региона Поозерье в Витебской области на период до 2030 года. Речь идет о Климовичском, Костюковичском, Краснопольском, Кричевском, Славгородском, Хотимском и Чериковском районах Могилевской области, а также Брасловском, Городокском, Докшицком, Лепельском, Миорском, Полоцком и Ушаческом районах Витебской области, входящих в так называемое Поозерье. Указ позволит сформировать благоприятные условия для дальнейшего развития регионов, создания на их территориях новых предприятий и производств, реализации инвестиционных проектов. Закрепляется ответственность должностных лиц за эффективность реализации прописанных в указе мер. Президент Беларуси Александр Лукашенко 8 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил Валеватова Юрия Николаевича помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Гомельской области. Катковец Надежду Николаевну помощником президента Республики Беларусь, инспектором по Могилевской области. Реутского Дмитрия Васильевича помощником президента Республики Беларусь, инспектором по городу Минску. Президент дал согласие на назначение Крицкого Михаила Леонидовича председателем Шкловского райисполкома, Ковранина Александра Николаевича председателем Бобруйского райисполкома, Фролова Юрия Николаевича председателем Комитета государственного контроля Могилевской области. Глава государства обратился к Юрию Валеватому, который назначен помощником президента, инспектором по Гомельской области. До настоящего времени Юрий Валеватый занимал пост первого заместителя председателя Гродненского облисполкома.
2: Я хочу, чтобы Гомельская область была похожа на Гродненскую область. В этом суть моего назначения вас на эту должность. Главное, чтобы Гомельская область, ну, если не была Гродненской, это очень сложно в связи с теми условиями, в которых находится Гомельская область, и земли немножко другие, ну, чтобы она была похожа. Думаю, вот эта связка с Иваном Ивановичем Крупко даст результат. Очень на вас надеюсь.
1: Александр Лукашенко также отметил, что должность помощника президента в том или ином регионе – это в определенном смысле временный промежуточный пост.
2: У вас определенные перспективы, не могу сказать большие, малые, но определенно вы знаете, что помощников после их успешной работы мы с удовольствием продвигаем на другие должности. Поэтому, Юрий Николаевич, я хочу и посмотреть на вас, как вы будете работать самостоятельно и насколько вы с бывшим министром, бывших не бывает, Иваном Ивановичем Крупко, к которому вы хорошо относитесь, и он к вам хорошо относится. Насколько вы продвинете Гомельскую область?
1: Глава государства Александр Лукашенко при назначении Надежды Катковец помощником президента, инспектором по Могилевской области, отметил ее значительный опыт работы и высокий уровень знаний в аграрной сфере.
2: Надежда Николаевна, я вас знаю давно, вы человек активный, опытный, наверное, вот за столом никого нет. Все будет зависеть от того, насколько вы дальше будете таким активным человеком. Ну, как вы будете засидеться, я вам на месте где-то там не дал. Отдохнули немножко и вперед.
1: Александр Лукашенко, рассматривая кадровые вопросы, объяснил, с чем связано назначение Дмитрия Реутского помощником президента, инспектором по Минску. Глава государства отметил, что Дмитрий Реутский хорошо понимает специфику работы в Минске, так как жил и работал в столице.
2: Ваше назначение связано с тем, чтобы вы не позволяли вот, чтобы рука руку там мыла, как в народе говорят, и так далее. Кадры должны заниматься своими вопросами как следует, принципиально подойти надо.
1: Он обратил внимание, что Дмитрий Реуцкий, вступая в новую должность, не будет находиться в подчинении у председателя Мингорисполкома. В этой связи Александр Лукашенко высказался в целом о роли помощников.
2: Вы, если можете оставить глаза и уши президента, это тоже мне вам объяснять не надо.
1: Вместе с тем, помощникам президента необходимо работать с местными органами власти для реализации поставленных задач. При рассмотрении кадровых вопросов Александр Лукашенко заявил о стремлении сделать Шкловский район образцовым для копирования по всей стране. Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом районе восстановлены все ключевые, необходимые для развития сельского хозяйства на местном уровне структуры. Президент обратился к назначенным с напутствием.
2: Всех хочу помощнику предупредить, полезно это услышать председателям райисполкома. Я не хочу никаких конфликтов между помощником и губернатором. И те мои дети, образно говоря.
1: Вместе с тем он подчеркнул, что это не значит, что помощники президента должны ходить и брать под козырек перед руководителями облсполкомов.
2: Да, надо помогать. Вы будете отвечать за область, которую будете представлять все втроем, и Могилевская, и другие. Вы будете отвечать за развитие ситуации в области. Но надо иметь свою точку зрения. Вы инспектора по кадрам. Кадры решают все. Как говорил классик, есть толковые руководители. Все вы это хорошо знаете, вы опытные люди. Хороший руководитель, значит, дело пойдет. Поэтому через кадры, которые вы будете курировать на местах, я буду смотреть на вашу работу. Я не стану вам рассказывать о том, как надо работать. Вы люди опытные, мне можете еще много чего рассказать. Но требование мое одно. В связи с тем, что вы назначаетесь на ключевые должности, вы лицо президента на местах, это прошу иметь в виду.
1: Александр Лукашенко обратил внимание, что в этом году урожай на полях хороший, и нужно приложить все усилия, чтобы убрать его без потерь. Президент еще раз акцентировал внимание на качественной подготовке к основному этапу уборочной кампании. Должны быть в готовности не только комбайны и зернотоки, но решены вопросы с обеспечением кадрами. Он ориентировал чиновников по-хозяйски подходить к решению тех или иных вопросов и шевелиться, не сидеть в кабинетах. Александр Лукашенко также напомнил о своем поручении, чтобы председатели райисполкомов лично держали на контроле и отвечали за работу отстающих хозяйств в районах. Генерал-майор Владимир Белый назначен заместителем министра обороны. Соответствующий указ 8 июля подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. До настоящего времени Владимир Белый занимал пост начальника главного управления боевой подготовки вооруженных сил. Еще одним указом главы государства генерал-майор Александр Науменко, работавший прежде замминистра обороны, освобожден от должности и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. 8 июля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 223, направленный на упрощение условий выдачи авансов при поставках сельскохозяйственной продукции для республиканских государственных нужд. Документ вносит корректировки в соответствующий указ от 17 июля 2014 года номер 350. Предусматривается наличие постоянно действующих закупочных цен на сельхозпродукцию, которые будут корректироваться с учетом объективных причин. Это позволит перерабатывающим такую продукцию организациям заблаговременно заключать договоры поставки и проводить авансирование сельхозпроизводителей. 8 июля президенты Беларуси и Узбекистана провели встречу. Александр Лукашенко поблагодарил Шавката Мирзиёева за то, что он в это сложное, непростое время приехал из Азии прямо в центр Европы. В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил за приглашение и подчеркнул, что с удовольствием приехал в Беларусь. Совместная рабочая программа началась со встречи в формате тет-а-тет. Президент Беларуси пригласил коллегу в гости. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев продолжили общение за неформальным ужином. 9 июля президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел переговоры с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, который 8-9 июля посещал Беларусь с официальным визитом. Переговорам предшествовала церемония официальной встречи с участием военнослужащих роты почетного караула, исполнением гимнов двух стран.
2: Шавкат Мирамонович, я уже вас вчера дома в домашней обстановке приветствовал. Ваш приезд здесь еще раз хочу повторить. Уже официально я рад вашему приезду. Мы с вами на всех международных встречах обменивались мнениями по поводу этого визита. Он тогда сказал, что мы вас очень ждем. Ждем как друга белорусского народа и готовы сделать все для того, чтобы ваш визит и ваша делегация успешно проходили. Что касается наших взглядов, если не повторяться то, о чем мы говорили вчера, хочу сказать, что мы придерживаемся по основным направлениям той же политики, что в Узбекистане. Мы за многополярность, мы не хотим мешать никому, мы смотрим на наш народ, Узбекистан, на свой народ, белорусы, на свой, но в то же время, вот как министры сейчас докладывали, ведем очень активную работу, чтобы связать наши интересы.
1: Александр Лукашенко отметил, что Узбекистан входит в десятку основных зарубежных партнеров Беларуси, а среди государств СНГ занимает третье место.
2: Конечно, не сравнить с гигантской Россией, но все-таки очень высокий уровень. И мы с вами значительно продвинулись. Когда-то во времена вашего первого президента я мечтал о таком уровне отношений. У него все тогда получалось. И мы вот совершили с вами этот рывок и имеем сегодня такой уровень.
1: Он констатировал, что когда-то стороны говорили о необходимости достижения уровня товарооборота в 1 миллиард долларов, а теперь уже свободно ставится цель в 2 миллиарда долларов. Ставятся соответствующие задачи перед ведомствами двух стран. Во время переговоров в широком составе Александр Лукашенко дал высокую оценку достигнутому уровню белорусско-узбекского взаимовыгодного сотрудничества, атмосфере дружбы и доверия. Он отметил, что подписание декларации об установлении стратегического партнерства между Белоруссией и Узбекистаном является историческим событием и придает визиту особое значение. По словам Александра Лукашенко, Беларусь готова обеспечить стабильные поставки, востребованные на узбекском рынке продукции. Мясо молочных и других продовольственных товаров, продукции деревообрабатывающей и фармацевтической отраслей, машиностроения и нефтехимии. По итогам переговоров президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписали декларацию об установлении отношений стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Также была утверждена дорожная карта развития сотрудничества двух стран на 2026-2030 годы. Глава белорусского государства отметил, что переговоры прошли, как всегда, в дружественной и доверительной атмосфере. Шавкат Мирзиёев, в свою очередь, поблагодарил главу белорусского государства за его поддержку в реализации совместных проектов и программ, за уделяемое исключительное внимание к развитию многоплановых отношений между двумя странами. По завершении двухдневного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь, глава белорусского государства Александр Лукашенко лично проводил коллегу в аэропорту. Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 июля подписал указ номер 228, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение между Беларусью и Россией об обеспечении равных прав граждан двух стран на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств, участников союзного государства от 24 января 2006 года. Проектом протокола предусматривается возможность получения гражданами одной стороны разрешение на временное или постоянное проживание на территории другой стороны на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения между Республикой Беларусь и Республикой Индия о взаимной защите секретной информации. Соответствующий указ номер 229 глава государства подписал 9 июля. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочен Комитет государственной безопасности. Обряды, песни и ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 11 июля на республиканском празднике «Купалье». Александрия собирает друзей. Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним «Янка Купала». Купалье – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие, подчеркнул Александр Лукашенко. Таковы основные события прошедшей недели. С вами был Руслан Ещенко. До новой встречи.
0: Итоги недели.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what? Not even God can stop me.

0: Радио твоего дня. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Дети, вы у меня взрослые?
2: Да, взрослые.
1: Я вас ненадолго одних оставлю. Схожу в магазин. Хара...
3: Чего?
2: О, пап, ты уже вернулся?
4: А мы тут к ужину готовимся.
2: Горелым запахло.
4: Значит, ужин готов.
1: А давайте вместе в магазин пойдем.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь.

Mission of the Group.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

дороге, на работе, дома. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» — информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
0: Ты слушаешь

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио.
1: Say low. Я тусаю, но и мы.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

Это Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте плюс 25-27, в Гродно плюс 27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно, гроза.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.

радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается +28-30, в Могилеве, Гомеле и Бресте +25-27, в Гродно +27-29, в Минске от 26 до 28 градусов тепла. По большей части территории страны кратковременный дождь, возможно гроза.